sans doute à quoi il pense. Il va mourir bientôt.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно.

уезжает далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ.

0: всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Girls can wear jeans and cut their hair short, wear shirts and boots. Is it okay to be a boy? But for a boy to look like a girl is degrading. Because you think that being a girl is degrading.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. В Ливане в ходе боевых действий пал 27-летний майор запаса Итамар Сапир, заместитель командира роты 551-й бригады. Согласно данным предварительного расследования, инцидент произошел примерно в 2,5 километрах от израильской границы. Боевик атаковал военнослужащих, внезапно открыв огонь со стороны местного здания. Упавшего солдата Цаля осталась жена и полуторагодовалый сын. Благословена память о павшем воине. «Нам сообщили тяжелую весть». С такими словами обратился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «С большой болью мы узнали о гибели майора запаса Итамара Сапира, павшего в бою на юге Ливана. Итамар был отважным командиром, который мужественно сражался с боевиками Хизбаллы, чтобы защитить нашу северную границу. Моя жена и я вместе со всеми гражданами Израиля выражаем глубокие соболезнования его семье и поддерживаем ее в этот трудный час. Пусть память о нем будет благословенна», – заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Ночная операция израильских сил в северной части сектора Газа привела к ликвидации крупного арсенала боеприпасов, представлявшего прямую угрозу безопасности страны. Пресс-служба Цаля комментирует и сообщает об уничтожении крупного склада вооружения и подземной ракетной шахты, принадлежавшей «Хамас». В ходе точечного удара был ликвидирован внушительный арсенал боеприпасов, включая более 20 минометных снарядов, готовые пусковые установки и детонирующие устройства, автоматы Калашникова и другое боевое снаряжение. Скрытая инфраструктура была развернута «Хамас» для атак на наши силы в районе «желтой линии». Командование Южного военного округа подчеркнуло, что войска остаются на позициях в рамках действующих соглашений и продолжают жестко пресекать любые попытки агрессии в приграничной зоне. Очередные мирные предложения Тегерана для США практически полностью дублируют его предыдущие условия, которые Дональд Трамп уже успел публично назвать мусором. По сообщениям Reuters со ссылкой на иранские источники, Исламская Республика продолжает настаивать на безоговорочном прекращении огня на всех фронтах, включая и Ливан, полном выводе американских войск из региона, выплате репараций и снятии всех санкций вместе с морской блокадой США. При этом иранская сторона заявляет о якобы наметившемся смягчении позиции Вашингтона, который якобы согласился разморозить четверть замороженных активов Ирана.

и не препятствовать мирному атому под контролем МАГАТЭ. Однако в Белом доме эти заявления называют недостаточными, а американские чиновники уже опровергли слухи о приостановке нефтяных санкций на время переговоров. Напомню, что накануне Трамп признался, что авиаудары по Ирану были отложены в последний момент. И все это исключительно по просьбе лидеров стран Персидского залива. Сегодня, в среду, 20 мая, Кнессет планирует рассмотреть в предварительном чтении законопроект о собственном роспуске и объявлении досрочных выборов. Ситуация обострилась после того, как лидеры харидимских партий приказали депутатам от фракции Дегеля Тора, входящей в Ядута Тора, не идти на компромиссы и поддержать роспуск парламента. Ультраортодоксальные партии заявляют о полной утрате доверия к Бенямину Нетаньяху и, зацитирую, «отсутствие прогресса по закону призыве, который должен был гарантировать освобождение учащихся ешив от службы в армии. В попытке спасти коалицию, Комитет по иностранным делам и обороне экстренно вернул закон о призыве на обсуждение. Однако религиозные фракции уже называют этот шаг политическими играми и подтвердили намерение голосовать за роспуск коалиции. Если же законопроект сегодня будет утвержден, это положит конец работе Кнессета 25-го созыва, а точная дата выборов будет определена парламентским комитетом. Сегодня, в среду, 20 мая, в Израиле переменная облачность с прояснениями до ясной погоды. Дневной максимум сегодня плюс 25 градусов, ночью 18 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Багац – это высший суд справедливости, особая функция Верховного суда Израиля. Важно уточнить, Багац – не отдельный суд. Это формат, в котором Верховный суд рассматривает петиции непосредственно против государственных органов. И ключевой момент для понимания. Да, в Багац может обратиться любой человек. Гражданин Израиля, постоянный житель, общественная организация и даже человек, не являющийся гражданином, если дело касается действий государства или его органов. В Багац подают петиции против правительства, министерств, армии, полиции, местных властей и других государственных структур. Как правило, речь идет не о частных спорах между людьми, а о законности решений власти, превышении полномочий или нарушении прав. Особенность Багаца в том, что он действует как суд первой инстанции. Это значит, что заявителю не нужно проходить нижестоящие суды. Обращение подается напрямую в Верховный суд. Судьи Багаца могут отменить административное решение, обязать государственный орган изменить порядок действий или пересмотреть конкретное решение. Постановления Багаца обязательны для исполнения всеми органами власти. Багац не управляет страной и не принимает политических решений. Его функция – судебный контроль. Проверять, действуют ли государственные органы в рамках закона и своих полномочий. Именно поэтому Багац занимает особое место в израильской системе и регулярно оказывается в центре общественного внимания. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить.
1: Хадират Клитайс Оен. קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן. חדירת כלי טייס עוין. מרגליות. היכנסו למרחב המוגן.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. В Ливане в ходе боевых действий пал 27-летний майор запаса Итамар Сапир, заместитель командира роты 551-й бригады. Согласно данным предварительного расследования, инцидент произошел примерно в 2.5 километрах от израильской границы. Боевик атаковал военнослужащих, внезапно открыв огонь со стороны местного здания. Упавшего солдата Цаля осталась жена и полуторагодовалый сын. Благословена память о павшем воине. «Нам сообщили тяжелую весть». С такими словами обратился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «С большой болью мы узнали о гибели майора запаса Итамара Сапира, павшего в бою на юге Ливана. Итамар был отважным командиром, который мужественно сражался с боевиками Хизбаллы, чтобы защитить нашу северную границу. Моя жена и я вместе со всеми гражданами Израиля выражаем глубокие соболезнования его семье и поддерживаем ее в этот трудный час. Пусть память о нем будет благословенна», – заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Ночная операция израильских сил в северной части сектора Газа привела к ликвидации крупного арсенала боеприпасов, представлявшего прямую угрозу безопасности страны. Пресс-служба Цаля комментирует и сообщает об уничтожении крупного склада вооружения и подземной ракетной шахты, принадлежавшей «Хамас». В ходе точечного удара был ликвидирован внушительный арсенал боеприпасов, включая более 20 минометных снарядов, готовые пусковые установки и детонирующие устройства, автоматы Калашникова и другое боевое снаряжение. Скрытая инфраструктура была развернута «Хамас» для атак на наши силы в районе «желтой линии». Командование Южного военного округа подчеркнуло, что войска остаются на позициях в рамках действующих соглашений и продолжают жестко пресекать любые попытки агрессии в приграничной зоне. Очередные мирные предложения Тегерана для США практически полностью дублируют его предыдущие условия, которые Дональд Трамп уже успел публично назвать мусором. По сообщениям Reuters со ссылкой на иранские источники, Исламская Республика продолжает настаивать на безоговорочном прекращении огня на всех фронтах, включая и Ливан, полном выводе американских войск из региона, выплате репараций и снятии всех санкций вместе с морской блокадой США. При этом иранская сторона заявляет о якобы наметившемся смягчении позиции Вашингтона, который якобы согласился разморозить четверть замороженных активов Ирана и не препятствовать мирному атому под контролем МАГАТЭ. Однако в Белом доме эти заявления называют недостаточными, а американские чиновники уже опровергли слухи о приостановке нефтяных санкций на время переговоров. Напомню, что накануне Трамп признался, что авиаудары по Ирану были отложены в последний момент. И все это исключительно по просьбе лидеров стран Персидского залива. Сегодня, в среду, 20 мая, Кнессет планирует рассмотреть в предварительном чтении законопроект о собственном роспуске и объявлении досрочных выборов. Ситуация обострилась после того, как лидеры харидимских партий приказали депутатам от фракции Дегеля Тора, входящей в Ядута Тора, не идти на компромиссы и поддержать роспуск парламента. Ультраортодоксальные партии заявляют о полной утрате доверия к Бенямину Нетаньяху из-за, цитирую, «отсутствия прогресса по закону о призыве», который должен был гарантировать освобождение учащихся ешив от службы в армии. В попытке спасти коалицию, Комитет по иностранным делам и обороне экстренно вернул закон о призыве на обсуждение. Однако религиозные фракции уже называют этот шаг политическими играми и подтвердили намерение голосовать за роспуск коалиции. Если же законопроект сегодня будет утвержден, это положит конец работе Кнессета 25-го созыва, а точная дата выборов будет определена парламентским комитетом. Сегодня, в среду, 20 мая, в Израиле переменная облачность с прояснениями до ясной погоды. Дневной максимум сегодня плюс 25 градусов, ночью 18 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. В израильской системе здравоохранения есть базовое понятие, от которого зависит, какое лечение положено каждому гражданину. Это «Саль-Абриют» – государственный перечень медицинских услуг. «Саль-Абриют» был введен в 1995 году вместе с законом о государственном медицинском страховании. Он определяет, какие медицинские услуги, лекарства и процедуры обязаны предоставлять больничные кассы всем застрахованным. Важно подчеркнуть, «Саль-Абриют» одинаково для всех. Независимо от того, в какой больничной кассе человек состоит, базовый перечень услуг должен быть обеспечен в полном объеме. Перечень не является раз и навсегда фиксированным. Каждый год он пересматривается и обновляется. Вопрос о включении новых лекарств и технологий рассматривается специальной государственной комиссией при участии Министерства здравоохранения Израиля, специалистов и представителей общественности. Решение принимается с учетом медицинской эффективности, клинической необходимости и бюджетных ограничений. При этом далеко не все современные методы лечения автоматически попадают в «Саль-Абриют». Именно поэтому иногда возникают ситуации, когда пациенту требуется лечение вне утвержденного перечня. Тогда используются другие механизмы, в том числе комиссии по особым случаям. «Саль-Абриют» – это основа израильской системы здравоохранения. Он задает минимальный гарантированный уровень медицинской помощи и определяет рамки, в которых работают больничные кассы и медицинские учреждения страны. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля продолжает зачистку юга Ливана для ликвидации угроз безопасности для нашей страны. За последние 24 часа израильские военные нанесли удары по более чем 25 стратегическим объектам Хизбаллы. Под огнем оказались склады с вооружением, командные пункты и ключевые элементы инфраструктуры, которые боевики использовали для подготовки и координации нападений на силы Цааля. Кроме того, были уничтожены пусковые установки, с которых ранее открывался огонь по израильской территории и позициям военнослужащих Цааля. Как стало известно, президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана есть несколько дней, чтобы вернуться к переговорам, дав понять, что иначе США могут возобновить удары. Далее цитирую. 2-3 дня, может быть пятница, суббота или следующая неделя. Ограниченное время. Мы не можем позволить им иметь ядерное оружие, заявил президент США. Также, как стало известно сегодня, 20 мая, Вашингтон не хотел бы передачи обогащенного урана из Ирана в Россию. План США в настоящее время состоит не в этом, заявил вице-президент США Джей Ди Венс на брифинге. Он также отметил, что переговоры с Ираном находятся в хорошей точке, но есть и военный вариант, хотя США не стремятся к нему. Напомню, что передать обогащенный уран в РФ предлагает Тегеран. Судебный процесс над главой правительства снова столкнулся с изменениями в графике из-за соображений государственной безопасности. Иерусалимский окружной суд утвердил прошение адвоката премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху об отмене намеченного на сегодня среду, 20 мая, заседания, на котором должен был пройти его перекрестный допрос. В качестве причины защита указала на плотный график премьер-министра, связанный с экстренными дипломатическими и оборонными встречами. Напомню, что Бенямину Нетаньяху предъявлены официальные обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием, который сам глава правительства полностью отвергает. Дело Нетаньяху называют делом сигар и шампанского, которое Нетаньяху брал в качестве подарков от своих друзей. Официальное обвинение против депутата Кнессета от партии Ликуд Тали Готлиб передано в мировой суд Петах-Тиквы. Генеральная прокуратура инкриминирует Тали Готлиб умышленное и демонстративное нарушение закона о Шабак путем разглашения засекреченной личности действующего высокопоставленного сотрудника службы безопасности. Согласно материалам дела, в январе 2024 года Готлиб опубликовала в соцсети X скриншоты с конспирологическими теориями, утверждая, что оперативник якобы координировал действия с экс-главой Хамас Яхьё Синваром накануне 7 октября. Несмотря на официальные предупреждения Шабака об угрозе национальной безопасности, депутат категорически отказалась удалять публикации и дважды проигнорировала вызовы на допрос в полицию. Напомню, что новые временные рамки действий оборонных директив утвердило военное руководство страны.
4: По результатам проведения детального анализа текущей ситуации, командование тыла продлило действие существующих ограничений без каких-либо изменений. Согласно официальному распоряжению пресс-службы ЦАЛЯ, установленный режим безопасности, а также все правила поведения для гражданского населения останутся в силе до исхода ближайшей субботы, 23 мая, включительно до 21 часа. Это означает, что предписание относительно работы учебных заведений, проведения массовых мероприятий и функционирования предприятий на указанный период сохраняются в прежнем объеме. Жители просят по-прежнему проявлять бдительность и следовать всем указаниям командования тыла. Это спасает жизнь. Сегодня, в среду, 20 мая, в Израиле переменная облачность с прояснениями до ясной погоды. Ожидается небольшое повышение температурных показателей, которые будут наиболее ощутимы в южных и восточных регионах страны. Также синоптики на протяжении дня обещают кратковременный моросящий дождь. Дневной максимум сегодня плюс 25 градусов, ночью 18 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание.

компании. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Иногда в иврите важнее не то, что говорят, а зачем. Эти фразы звучат нейтрально, но на самом деле обозначают границы, статус и степень вовлеченности. «Таасе машат ахушев», «Таасе машат хушевет». «Делай, как считаешь». На первый взгляд, свобода действий на практике часто означает решение полностью на тебе и ответственность тоже. Этой фразой человек аккуратно выходит из процесса, не споря и не вмешиваясь. «Ани сумех алеха», «Ани сумехат алеха», «Я тебе доверяю». В израильском контексте это сильная формула. Ее говорят редко и неформально. Обычно она означает передачу полной ответственности и ожидания результата без напоминаний и контроля. «Зело пашут». Это непросто. Часто используется как способ обозначить сложность без обсуждения. Фраза сигнализирует, что эта тема чувствительная или проблемная, и дальше лучше не углубляться. Боника Хрега. Давайте возьмем минуту. Это почти никогда не про минуту. Обычно так берут паузу, чтобы сменить тон разговора, отложить решение или перевести обсуждение в более спокойное русло. Зеквар Сипурахер. Это уже совсем другая история. Очень характерная фраза. Ее обозначает границу. Да, тема связана, но обсуждать ее сейчас не будут. Это вежливый способ закрыть один вопрос и не открывать следующий. Это не словарь и не сленг. Это социальный иврит. Язык, на котором обозначают дистанцию, ответственность и вес сказанного. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Высший суд справедливости БАГАЦ снова заблокировал текущий процесс утверждения генерал-майора Романа Гофмана на должность главы МОСАДА. Судейская коллегия вернула дело в консультативный комитет по назначениям на руководящие посты, назвав его предыдущую проверку, цитирую, «неполноценной». Поводом для жесткого судебного предписания стали новые вскрывшиеся обстоятельства и показания офицера военной разведки, фигурирующего под засекреченной буквой «Гимель». БАГАЦ потребовал от комитета детально допросить как самого офицера, так и бывшего блогера Уриэль Макайса. Последний же сотрудничал со спецподразделением Гофмана, но позже был ошибочно обвинен в шпионаже и провел под арестом 1.5 года, поскольку Гофман якобы скрыл от следствия факт совместной работы. Новый виток внутриполитического противостояния в Израиле ознаменовался резким заявлением депутата Кнессета Тали Готлиб, сделанным после решения юридического советника правительства Гали Баравмяры предъявить ей обвинение. Парламентарий от партии Ликуд публично назвала этот день, цитирую, «праздником для правого лагеря» и пообещала устроить в суде, цитирую, «грандиозную картину победы». Готлиб подчеркнула, что уже направила официальное обращение к председателю комиссии Кнессета с требованием признать за ней полную парламентскую неприкосновенность. Депутат также обратилась к юрсоветнице Гали Баравмяри с прямым предупреждением, заявив, что будущий процесс заставит ее побледнеть. По словам Готлиб, от имени общественности она намерена составить встречное политическое обвинение против самой Гали Баравмяры, главы Шабак Ронена Бара и многих других. Национальное подразделение по борьбе с экономическими преступлениями в составе ЛАВ-433 перешло к открытой фазе ликвидации опасного криминального синдиката, задержав 8 ключевых лидеров и участников арабского преступного клана. В ходе рейдов, которые готовились в течение нескольких месяцев тайного расследования, бойцы пограничной полиции МАГАФ и оперативники Тель-Авивского округа изъяли боеприпасы, автомобили, недвижимость и около 120 000 шекелей наличными. По данным следствия, мафиозная структура на протяжении долгого времени терроризировала крупные строительные и инфраструктурные компании в Тель-Авиве. Бандиты силой навязывали застройщикам свои охранные и подрядные услуги, вымогая миллионы шекелей. Полученные криминальные доходы отмывались через фиктивные фирмы-однодневки. Все задержаны доставлены на допрос, после чего полиция потребует в суде продления срока их содержания под стражей. Британский авиаперевозчик British Airways пересмотрел график полетов на ближневосточном направлении и официально объявил о продлении отмены всех своих рейсов в Израиль до 1 августа 2026 года. Корректировка расписания связана с продолжающейся нестабильностью в регионе. Изначально возобновить авиасообщение с Тель-Авивом планировалось уже в июле, однако теперь возвращение перенесли на конец лета. Более того, после возобновления полетов авиакомпания на
4: намерена серьезно сократить свое присутствие на данном маршруте. Вместо привычных двух ежедневных рейсов между аэропортом имени Бен-Гуриона и Лондоном, British Airways будет выполнять всего один рейс в день в каждом направлении. Данный сокращенный режим полетов будет действовать как минимум до конца текущего летнего сезона, который завершится 24 октября. Сегодня, в среду, 20 мая, в Израиле переменная облачность с прояснениями до ясной погоды. Ожидается небольшое повышение температурных показателей, которые будут наиболее ощутимы в южных и восточных регионах страны. Также синоптики на протяжении дня обещают кратковременный моросящий дождь. Дневной максимум сегодня плюс 25 градусов, ночью 18 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Mobileye – одна из самых значимых израильских технологических разработок в сфере автомобильной безопасности. Компания была основана в 1999 году в Иерусалиме профессором Амноном Шаашуа, специалистом в области компьютерного зрения и искусственного интеллекта. Основная идея Mobileye заключалась в том, чтобы с помощью камер и алгоритмов научить автомобиль видеть окружающую среду. Разработанные системы анализируют дорожную ситуацию в реальном времени, распознают пешеходов, другие автомобили, дорожную разметку и знаки, предупреждая водителя о потенциальной опасности и помогая предотвратить столкновения. Именно технологии Mobileye легли в основу систем помощи водителю, известных как ADAS. Эти системы сегодня устанавливаются в серийные автомобили большинства крупных автопроизводителей и используются миллионами водителей по всему миру, зачастую без осознания того, что за ними стоит израильская разработка. В 2017 году компания Mobileye была приобретена корпорацией Intel за сумму около 15 миллиардов долларов, что стало одной из крупнейших сделок в истории израильского хай-тека. При этом центр исследований и разработок компании остался в Израиле, а Иерусалим сохранил статус ее технологического ядра. Сегодня Mobileye рассматривается не просто

просто как успешная компания, а как технология, изменившая подход к безопасности на дорогах. Ее решения стали важным этапом на пути от традиционного автомобиля к системам автономного вождения. Это пример израильского

0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Show is hot out here.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Haifa.

залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Симха Ротман родился 13 августа 1980 года в Бнебраке. Он юрист по образованию, выпускник юридического факультета университета Бар-Илан. До прихода в большую политику Ротман был известен прежде всего как общественный деятель и правозащитник консервативного направления. В 2013 году он стал одним из основателей и руководителей движения Мишулит, организации, которая продвигает идею усиления роли избранной власти и пересмотра баланса между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти в Израиле. В центре этой деятельности – критика расширенных полномочий Верховного суда и судебного активизма. В 2021 году Симха Ротман был избран в Кнессет от партии «Религиозный сионизм». С начала работы нынешнего Кнессета он возглавляет комиссию по конституции, праву и правосудию, одну из ключевых парламентских комиссий страны. Именно в этой роли Ротман стал одной из центральных фигур общественной и политической дискуссии вокруг изменений в судебной системе Израиля в 2023 году. Для тех, кто его поддерживает, он последовательный сторонник восстановления управляемости и усиления парламентского суверенитета. Для критиков – политик, чьи инициативы могут привести к ослаблению независимости судебной власти. Вне зависимости от оценки его позиций, Симха Ротман сегодня остается одной из наиболее влиятельных и обсуждаемых фигур в израильской политике, особенно в вопросах, касающихся права, демократии и устройства государственной власти. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун».

0: сегодня. Звездочка 8113.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Иудейская пустыня – один из самых характерных и одновременно самых суровых регионов Израиля. Она простирается между Иерусалимом и Мертвым морем и занимает относительно небольшую территорию, которая, тем не менее, имеет заметное историческое и географическое значение. Это зона крайне засушливого климата с резкими перепадами высот, крутыми склонами и системой вади, которые наполняются водой лишь на короткое время в течение года. Несмотря на внешнюю пустынность, этот регион на протяжении тысячелетий использовался человеком как место проживания, укрытия и передвижения. В Иудейской пустыне находились древние поселения, монастыри и крепости. Среди них Масада, связанная с событиями Иудейской войны против Рима. В разные периоды пустыня служила убежищем, пограничной зоной и естественным барьером между населенными районами. В современном Израиле Иудейская пустыня остается пространством с различными функциями. Здесь проходят военные учения, ведутся археологические и научные исследования, развиваются туристические маршруты. Одновременно это регион с повышенной экологической чувствительностью, где особенно остро ощущается дефицит воды и влияние человека на природную среду. Сегодня Иудейская пустыня воспринимается не как пустое пространство, а как территория с конкретной историей, природными ограничениями и практическим значением для нашей страны. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив.

0: Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: С Мана хотим отдохнуть. Мана Круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Боева. Нога Эрес – одна из наиболее заметных фигур современной израильской музыкальной сцены, работающей на стыке электроники, попа и альтернативного хип-хопа. Она родилась в 1989 году в Тель-Авиве и начала музыкальную карьеру в 2010-х годах. Широкое международное внимание к Ноге Эрес пришло после выхода дебютного альбома «Off the Radar» в 2017 году. С этого момента ее музыка стала регулярно звучать за пределами Израиля, на крупных фестивалях, в телесериалах и рекламных кампаниях, ориентированных на международную аудиторию. В своем творчестве Нога Эрес работает преимущественно на английском языке и обращается к темам давления, контроля, личной свободы и отношений между человеком и системой. Эти сюжеты делают ее музыку универсальной, но при этом она сохраняет отчетливую связь с израильской реальностью, в которой выросла. Нога Эрес выступает и записывается в постоянном творческом тандеме с музыкантом и продюсером Роненом Баркацем, который является соавтором и сопродюсером большинства ее работ. Вместе они сформировали узнаваемый минималистический звук, основанный на электронных ритмах и сдержанной четкой подаче. Сегодня Нога Эрес рассматривается как представитель поколения израильских артистов, которые строят карьеру сразу в глобальном музыкальном пространстве, не замыкаясь в национальных рамках и не отказываясь от собственного культурного контекста. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильные места. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Концепция умного города в Израиле формировалась как практический ответ на повседневные городские задачи, а не как эксперимент будущего. Речь идет о внедрении цифровых и аналитических систем, которые помогают муниципалитетам управлять транспортом, инфраструктурой и городскими услугами в условиях высокой плотности населения и ограниченных ресурсов. Одним из наиболее известных примеров считается Тель-Авив. Муниципалитет города одним из первых начал системно использовать цифровые платформы для взаимодействия с жителями, а также для управления транспортом и городской инфраструктурой. В городе действуют центры мониторинга, которые в режиме реального времени отслеживают работу светофоров, общественного транспорта и экстренных служб. Подобные решения развиваются и в других городах. В Хайфе и Бершеве внедряются системы управления дорожным движением, мониторинга качества воздуха и контроля за состоянием городской среды. Часть проектов реализуется как пилотные программы в сотрудничестве с израильскими технологическими компаниями и университетами. Для Израиля умные города – это прежде всего инструмент повышения эффективности муниципального управления. Технологии используются для сокращения времени в пути, более точного распределения ресурсов и улучшения доступности городских услуг. В большинстве случаев речь идет не о масштабных умных кварталах, а о постепенной цифровизации конкретных процессов. В итоге умный город в израильском контексте – это не витрина технологий, а набор прикладных решений, встроенных в повседневную работу муниципалитетов. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

have we got

не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8.

0: Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.